0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитлеяр Тюркиянын Фети Радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
0: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
8: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
20: Гидарреди Амурия Тюркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangi radio ya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
4: Гитлер Туркиянын теги радиосу.
10: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосу.
14: Эзо ифонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
12: Гидар реди амурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
1: Эво Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
7: Гидар Радио Амурия Туркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
8: こちらは Turquía の声ラジオです。
15: Zboru wa glasot na Turquía.
16: Efirde Turquía Ovoz Radyosu.
0: It Turquía hangia radyoya?
5: Ovde Radio Glas Turquía.
7: Turquía öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюдю. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. «Тюркский мир в лицах», «Палестина. История, которой нет конца» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

И в начале коротко о событиях дня. Тюркия осудила угрозы йеменского движения «Ансар Аллах» установить морскую блокаду Саудовской Аравии, вновь заявила о солидарности с Риадом. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Тюркии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил украинский кризис со своим американским коллегой Марко Рубио. Лавров подтвердил, что российская сторона остается открытой для политического и дипломатического решения вопроса и придерживается договоренностей, достигнутых США на саммите на Аляске. Украина запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН после полного прекращения движения судов по украинскому морскому коридору в Черном море. Нижняя палата Конгресса США поддержала законопроект об оборонных расходах на 2027 финансовый год в размере 1 триллиона 15 миллиардов долларов. Администрация Иерусалима сообщила, что фанатично настроенные евреи совершили набег на мечеть Аль-Акса под защитой израильской полиции. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Тюркия осудила угрозы йеменского движения «Ансар Аллах» установить морскую блокаду Саудовской Аравии и вновь заявила о солидарности с Риадом. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Тюркии. В Анкаре подчеркнули, что действия и угрозы, ставящие под угрозу безопасность судоходства и свободу навигации в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, должны быть немедленно прекращены. Необходимо как можно скорее положить конец действиям и угрозам, направленным против морских перевозок и мировой торговли, отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве. МИД Тюркии также вновь призвал все стороны воздерживаться от любых шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Ранее хуситы пригрозили распространить свои действия в Красном море на суда, связанные с Саудовской Аравией, что вызвало обеспокоенность из-за возможных последствий для международного судоходства и мировой торговли. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил украинский кризис со своим американским коллегой Марко Рубио. Согласно заявлению МИД России, встреча Лаврова и Рубио состоялась в Маниле, столице Филиппин, на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В ходе встречи, посвященной украинскому кризису, Лавров проинформировал своего американскому коллегу о текущей ситуации на линии соприкосновения, заявив, что дестабилизирующая политика европейских стран, стремящихся стратегически победить Россию, оказывая оружейную поддержку киевскому правительству, неприемлема. Лавров также подтвердил, что российская сторона остается открытой для политического и дипломатического решения вопроса и придерживается договоренностей, достигнутых США на саммите на Аляске 15 августа. В ходе встречи, которая также затронула региональные и международные вопросы, министры обменялись мнениями о ситуации в Персидском заливе. На встрече также обсуждался процесс улучшения двусторонних отношений, в том числе вопрос улучшения условий работы российских и американских дипломатических миссий. Лавров и Рубио приветствовали возобновление контактов между Российским федеральным космическим агентством и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США, выразив поддержку развитию обменов между парламентами двух стран и связей в культурной сфере. В ходе встречи они договорились продолжить контакты между министерствами иностранных дел. Украина запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН после полного прекращения движения судов по украинскому морскому коридору в Черном море. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что заседание предлагается провести 27 июля. По его словам, причиной обращения Киева стали предполагаемые российские атаки на гражданские суда в Черном море. Сибига утверждает, что за последние несколько дней были атакованы по меньшей мере 3 грузовых судна. В результате ударов десятки членов экипажей погибли или получили ранения, заявил глава украинского МИД. Министр также сообщил, что в день его заявления через украинский морской коридор не прошло ни одного судна, несмотря на разгар сезона сбора урожая. По словам Сибиги, прекращение судоходства угрожает работе одного из ключевых маршрутов украинского экспорта сельскохозяйственной продукции. Он обвинил Россию в попытке сорвать поставки продовольствия и заявил, что дальнейшая блокировка морского коридора может повлиять на мировые цены.
Глава украинского МИД предупредил, что последствия могут затронуть страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, зависящие от импорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Киев рассчитывает привлечь внимание членов Совбеза ООН к ситуации в Черном море, безопасности гражданского судоходства и свободе навигации. Российская сторона на момент публикации заявление украинского министра не комментировала. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. Нижняя палата Конгресса США поддержала законопроект об оборонных расходах на 2027 финансовый год в размере 1 триллиона 15 миллиардов долларов. Отдельно законодатели одобрили выделение еще 95 миллиардов, большая часть которых предназначена для продолжения военной кампании против Ирана. Основной законопроект был принят 216 голосами против 212 и теперь направлен на рассмотрение Сената. Дополнительная бюджетная инициатива предусматривает выделение 95 миллиардов долларов, из которых 73 миллиарда планируется направить Пентагону и разведывательным службам для финансирования операций против Ирана. Ранее министр обороны США Пит Хексет сообщил, что расходы Вашингтона на военную кампанию против Ирана уже достигли 37,5 миллиарда долларов. По его словам, Пентагон нуждается в дополнительном финансировании, чтобы продолжить военные операции. Документ вызвал разногласия в Конгрессе. Демократы выступили против увеличения оборонных расходов, заявив, что администрация Дональда Трампа одновременно сокращает финансирование социальных программ и не представила четкой стратегии ведения войны с Ираном. Республиканцы, напротив, заявили, что увеличение расходов необходимо для продолжения операций против Ирана, развития систем противоракетной обороны, закупки вооружений и поддержки военнослужащих. Законопроект также предусматривает повышение денежного довольствия американских военных на 7%, а также финансирование строительства казарм и жилья для семей военнослужащих. Теперь оба документа предстоит рассмотреть Сенату. Для окончательного принятия законопроектов потребуется одобрение Верхней палаты Конгресса, после чего они будут направлены на подпись президенту Дональду Трампу. Американский суд назначил на 1 июня 2027 года начало процесса над похищенным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес. Об этом сообщили американцы.

американские СМИ. Соответствующее решение объявил федеральный судья Элвен Хеллерстайн во время третьего судебного заседания с участием супругов после их задержания американским спецназом в Каракасе в январе. В последний раз Мадуро и Флорес появлялись в суде в марте, когда их адвокаты пытались добиться прекращения дела, заявляя, что санкции США не позволяют Венесуэле оплачивать юридическую защиту. Позднее защита отозвала ходатайство после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США разрешило супругам использовать венесуэльские средства для оплаты адвокатов. 63-летние Мадуро и 69-летние Флорес были доставлены в США после военной операции, проведенной в Венесуэле в январе. Им предъявлены обвинения в наркотерроризме, незаконном обороте наркотиков и преступлениях, связанных с оружием. По версии обвинения, супруги сотрудничали с наркокартелями и участвовали в поставках тысяч тонн кокаина в Соединенные Штаты. Во время первого судебного заседания в январе Мадуро заявил: «Я не виновен, я не виновен, я порядочный человек и по-прежнему являюсь президентом своей страны». С момента задержания Мадуро и Флорес содержатся без права на освобождение под залог в следственном изоляторе в Бруклине. Администрация Иерусалима сообщила, что фанатично настроенные евреи совершили набег на мечеть Аль-Акса под защитой израильской полиции. Отмечается, что число израильтян, совершивших набег на мечеть, превысило 1300 человек. Это произошло после того, как израильская полиция пропустила внутрь до 150 фанатично настроенных групп израильтян. Согласно заявлению администрации, израильская полиция усилила меры безопасности у ворот мечети Аль-Акса и вокруг старого города, не допуская мусульман внутрь для совершения молитвы. Лишь небольшое число мусульман смогло войти в Аль-Аксу для утренней молитвы, указала администрация, сообщив, что израильская полиция избивала мусульман. Израильские силы были в большом количестве размещены во дворах мечети Аль-Акса. В заявлении также сообщается, что фанатично настроенные евреи совершили религиозные обряды во дворе мечети Аль-Акса и что экстремистские группировки, совершившие набег на мечеть, призывали к увеличению участников рейда до 5000 человек. Сообщалось, что в набеге также участвовал Амид Халеви, член парламента от партии Ликуд, премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Ранее израильские группировки, захватившие палестинские земли, призывали к масштабному рейду на мечеть Аль-Акса по случаю дня 9 ава. Женская сборная Тюркии по волейболу одержала победу над Канадой со счетом 3-1 в четвертьфинальном матче Лиги наций 2026 года, обеспечив себе место в полуфинале. В турнире, который проходит в Китае, соперником Тюркии в полуфинале станет победитель сегодняшнего матча США-Китай. Полуфинальный матч состоится в субботу, 25 июля. Дорогие друзья, это были новости.

Уважаемые слушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию песню «Икиды Ли» в исполнении дуэта Ханда Янер и Сердара Отача.

Здравствуйте! Сегодня мы отправимся к самым горделивым, древним и так много пережившим берегам Средиземноморья. Это место такое же соленое, как его море, такое же теплое, как его хлеб, и такое же настоящее, как его страдания. Некоторые называют его самой большой в мире тюрьмой под открытым небом. Но сегодня мы посмотрим на него с иного ракурса, как на самое большое в мире зеркало совести. И речь пойдет о Газе. Газа – это не просто название города. Газа – это эпопея любви человека к земле, любви земли к морю и любви моря к свободе. Мы вырвемся из серых и пыльных цифр новостных сводок и познакомимся с духом этого города, вдохнем разносимый по его улицам аромат специй и почувствуем эту непоколебимую человеческую теплоту. Когда вы въезжаете в Газу, если вам удастся преодолеть эти стены, первое, что вас поражает, это запахи. Доносящийся с моря запах водорослей причудливо переплетается с запахом свежего хлеба, распространяющимся из пекарен на узких улочках. Руки женщин Газы с первыми лучами солнца, пришедших к печам-тандырам в муке. Одной рукой они подбрасывают дрова в огонь, другой, как бы говорят своим детям, «Наберись терпения, дитя мое, скоро хлеб уже будет готов». В Газе

Хлеб – это не просто еда, это воля к выживанию, протест, поднимающийся из пекарни против блокады. Этот город на протяжении всей истории стоял на пересечении дорог. Через Газу проходили все – от хананеев до фараонов, от римлян до османов. Так как Газа была древним узлом, соединяющим Африку и Азию. В исламской истории город называли Газа и Хашим. Смерть Хашима ибн Абд аль-Манафа, деда пророка Мухаммеда, придала городу флёр святости. Газа, один из самых важных портов Османской империи, на протяжении веков была центром науки, торговли и изысканности. Прогуливаясь по ее узким улочкам, вы ощущаете эстетику мамлюков, справедливость османов и морской дух древних палестинцев. Однако 20 век возложил на плечи Газы тяжелое бремя. Пришел 1948 год, который принес Накбу – катастрофу. Газа в одночасье стала убежищем для сотен тысяч палестинцев. Те, кто был изгнан из Яффы, Хайфы и деревень, собрались на этом узком берегу. С того дня каждый дом в Газе – это своя история убежища, и каждый дедушка рассказывает своим внукам о своих когда-то пышно цветущих цитрусовых садах. Газа с тех пор находится под гнетом войн и агрессии, а с 2014 года подвергается блокаде. А затем наступил октябрь 2023 года. Эта дата принесла Газе войну, новые разрушения и в то же время массовое сопротивление. Город накрыли огненные дожди. Целые кварталы были сравнены с землей, школы закрыты, больницы стали мишенью для нападений. Международное право игнорировалось, были убиты тысячи невинных детей. Но Газа – это не только разрушение. Видели ли вы этих достойных женщин, готовящих в дымящемся котле среди обломков еду для своих соседей? Эти худенькие плечи детей, несущих своих братьев и сестер на протяжении многих километров. Это и есть Газа – последнее убежище человечности. Газа, с одной стороны, окружена стеной и с трех сторон морем. И это море – убежище для жителей Газы. Каждое утро, несмотря на эти узкие границы, рыбаки Газы спускают свои лодки на воду. Почему? Потому что соль этого моря слаще капитуляции. Кухня Газы, как ее жители, полна сюрпризов. Вы когда-нибудь слышали о даке в стиле Газы? Это уникальный вкус, где перец чили, семена укропа и лимон встречаются с оливковым маслом, или о сумакие. В Газе приготовление пищи – это способ сохранить жизнь. Маклуба – это терпение, томящееся в кастрюле. Запах свежезажаренной рыбы и сумаха, который доносится до вас, когда вы идете по кварталу Эр-Римал или лагерю Шати поздним вечером, достаточен, чтобы рассеять всю мрачность осады. Искренность людей проявляется в том, что они без раздумий приглашают незнакомца к столу и отводят ему почетное место. А слово «чай» здесь означает задушевный разговор, который может длиться часами. Это и есть Газа. Мир узнал о Газе в 2023 году как о городе, которого невозможно стереть с карты, нельзя уничтожить его богатство и непоколебимую искренность его народа. Потому что этот дух скрыт не в зданиях, он в человеческом достоинстве, в корнях оливкового дерева и в остроте знаменитого перца чили. В Газе сопротивление определяется не только оружием. В Газе сопротивление – это борьба за выживание. Это борьба матери за жизнь своего ребенка. Это врач, проводящий операцию в темноте. Это учитель, продолжающий учить посреди руин. Атаки 2023 года показали, что друзья Газы – сострадательные сердца по всему миру. Люди от Нью-Йорка до Лондона, от Стамбула до Токио выступили с поддержкой этих узких, пропитанных ароматами.

ароматом специй улиц, этих улыбающихся мужественных лиц и услышали безмолвный, но громкий крик Газы. Пришло время покинуть пыльные, но стойкие улицы Газы, аромат тимьяна и моря, которых мы унесем с собой. Не будем забывать, город основывается не на бетонных сваях, а на единстве и воле его жителей. Газа показал нам, как люди объединяются за одним столом даже в самой кромешной тьме. Это феникс, восстающий из пепла. Каждый очаг, разрушенный сегодня, завтра будет гореть огнем более свободного будущего. Газа – это не просто город. Это родина тех, кто не сдается. В этом выпуске нашей рубрики мы услышали шум моря, почувствовали остроту перца чили и дух сопротивления. На следующей неделе мы отправимся в Наблус, город, стоящий в долине среди горных вершин, на улицах которого витают ароматы мыла. В городе огня и мыла мы поговорим о том, как сопротивление сочетается с изысканностью. Да пребудет с вами мир оливковой ветви и свежесть моря.

Тема сегодняшнего выпуска рубрики «Тюркский мир в лицах» – Халиль Иналджик. Полярная звезда историков и наследие длиною в столетие. Предлагаем вашему вниманию оценку эксперта по международным отношениям, доктора наук Джемиля Дуачи-Ипека. Для многих история – это лишь повествование о прошлом, затерянное среди пыльных полок и пожелтевших документов. Однако подлинная историческая наука – это искусство освобождаться от оков предубеждений, искать истину и строить мост между прошлым и настоящим. Халиль Иналджик, которого во всем мире называют полярной звездой историков, был именно таким ученым. Он превратил историю Османской империи из собрания легенд и мифов в строгую научную дисциплину, основанную на первоисточниках. Любая попытка изучать османскую историю, не обращаясь к его трудам, обречена заблудиться в ее темных лабиринтах. Первые нити научного мировоззрения Халила Иналджика были заложены еще в первые годы существования Турецкой республики при непосредственном участии ее основателя. Когда Иналджик учился в педагогическом училище Гази, однажды во время урока, на котором он рисовал карту Ближнего Востока, в класс неожиданно вошел Мустафа Кемаль Ататюрк. Ататюрк указал пальцем на Медину на карте и спросил, как называется этот город. Юный Иналджик ответил старым названием, которое тогда еще встречалось в учебниках – Ясриб. Затем Ататюрк спросил, как называется Красное море. Иналджик ответил «Бахри-Ахмер». С легкой улыбкой Ататюрк поправил его, напомнив, что следует использовать современные турецкие названия «Медина» и «Кызыл-Дениз» – «Красное море». Это было не просто исправление географических названий. В этом проявилось стремление Ататюрка к утверждению турецкого языка. Позднее Иналджик вспоминал тот момент так – он, конечно, поправлял меня с улыбкой, а я был в полной растерянности. Передо мной стоял

родился на шелковом пути. Еще одним важным открытием Иналджика стало понимание того, что Османская империя была не только военной державой, но и мощной мягкой силой своего времени. Его исследования показали, что османские ткани пользовались огромной популярностью среди знати от России до Англии и даже во Франции, которая считалась европейским центром моды. Это открытие стало настоящей революцией в понимании места Османской империи в мировой экономике и еще раз показало разницу между популярными представлениями и научной реальностью. Главное, что сделало Халила Иналджика полярной звездой исторической науки, это его почти математический подход к изучению истории. Эту дисциплину он перенял у своих преподавателей в педагогическом училище имени Неджати Бея в Балыкесире. В 1935 году в Анкарском университете на него обратил внимание выдающийся историк Фуат Кюпрюлю. Во время знаменитого семинара, посвященного Тимуру, Иналджик не просто пересказал взгляды трех западных историков. Он сравнил их словно математические формулы, выявил слабые стороны их методологии и сделал это с исключительной научной точностью. Пораженный этим выступлением, Фуат Кюпрюлю повернулся к студентам и произнес ставшую знаменитой фразу: «Дети, вот именно так, как этот юноша, вы должны писать». Однако академическая карьера Иналджика тогда висела на волоске. На место ассистента претендовали и другие кандидаты, а расстановка сил на факультете была не в его пользу. Именно тогда решающую роль сыграл Фуат Кюпрюлю. Он лично обратился к декану факультета и заявил: «Вы возьмете Халила Иналджика». Это вмешательство стало отправной точкой большого пути, изменившего судьбу турецкой исторической науки. Для историка архив – это память народа. Халил Иналджик стал одним из самых преданных хранителей этой памяти. Благодаря его работе с шариатскими судебными книгами Бурсы удалось сохранить огромное собрание из 280 архивных томов, которое могло быть утрачено. Именно особенно ценными оказались документы эпохи султана Мехмеда II Завоевателя. Они содержали не только государственные решения, но и сведения о повседневной жизни жителей, судебных разбирательствах, социальной структуре и экономике Бурсы. Если бы Иналджик не систематизировал эти материалы, значительная часть социальной и экономической истории Османской империи осталась бы скрытой во тьме. Он не просто читал документы, он буквально возвращал им жизнь, сохраняя их для будущих поколений. За каждым большим успехом стоит человеческая поддержка. В жизни Халила Иналджика такой поддержкой стала его супруга Шевхия Ханым, с которой он прожил 44 года. Они поженились в 1945 году. Она была доцентом арабского языка, став его главным научным помощником. Вдали от академических амбиций и соперничества, Шевхия Ханым переводила для мужа арабские тексты, помогала в исследованиях и никогда не испытывала ревности к его научным успехам. Позже Иналджик с глубокой благодарностью говорил: «Если бы не моя супруга Шевхия, если бы не ее понимание и сотрудничество, я не смог бы выполнить всю эту работу. Это мое самое искреннее признание». Халил Иналджик оставил после себя огромное научное наследие, свободное от идеологических предрассудков и опирающееся исключительно на науку. Он рассматривал историю не как средство патриотической риторики, а как лабораторию, позволяющую понять человека и общество. Благодаря своей независимости, научной честности и методологической строгости он воспитал множество учеников, которые сегодня продолжают распространять свет этой полярной звезды исторической науки по всему миру. Уважаемые слушатели, вы прослушали комментарии эксперта по международным отношениям доктора наук Джемиля Дуачи-Ипека. До встречи на следующей неделе в новом выпуске с новой темой.

списке ЮНЕСКО. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем путешествии по историческим памятникам ЮНЕСКО на турецких землях сегодня мы отправимся на лазурное побережье Средиземного моря в Кекову, где история и природа переплетаются в необычной гармонии. Это уникальное место, расположенное между районами Каш и Демре в Анталье, является одним из самых замечательных объектов культурного наследия Туркии, который выделяется не только своими прелестными бухтами и чистым морем, но и своей многотысячной историей, подводными руинами и живописной природой. Кекова была внесена в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как объект смешанного наследия 25 февраля 2000 года. Этот статус подчеркивает значимость одновременной защиты как культурных, так и природных ценностей объекта. Важность Кековы обусловлена не только ее историческими памятниками, но и гармоничным сосуществованием на протяжении веков человека и природы. В этом отношении регион считается одним из самых уникальных культурных ландшафтов на Средиземноморском побережье Анатолии. При упоминании Кековы первое, что приходит на ум, это руины древних сооружений, которые оказались под прозрачными водами моря. Как указано в документах ЮНЕСКО, в результате геологических движений в прошлом части некоторых сооружений на побережье погрузились под воду, создав сегодня один из самых замечательных подводных культурных ландшафтов в мире. Стены, остатки пирсов и следы сооружений, видимые под водой, не только предлагают посетителям впечатляющий вид, но и показывают, как природа формировала жизнь человека на протяжении всей истории. Историческая идентичность региона во многом основана на ликийской цивилизации. Как указано в заявке в ЮНЕСКО, современный Учалыс или древний город Теймиуса – и современный Калекёй, или древний город Симена, входят в число наиболее важных древних поселений в Кекове. Саркофаги, скальные гробницы, остатки городских стен, цистерны и прибрежные сооружения, относящиеся к ликийскому периоду, свидетельствуют о том, что этот регион в древности был оживленным центром морской торговли и заселения. Следы этого исторического периода можно наблюдать на этом Средиземноморском побережье как на суше, так и под водой. Одним из выдающихся особенностей Кековы, указанных в заявке на включение в список ЮНЕСКО, является то, что здесь ясно ощущается культурная преемственность. Сохранившаяся с античности до наших дней модель расселения, традиционный прибрежный образ жизни и гармоничное взаимодействие с окружающей средой объединяют прошлое и настоящее в одном географическом пространстве. Поэтому Кекова – это не просто музей под открытым небом, состоящий из археологических находок. Это выдающийся культурный ландшафт, где историческое наследие продолжает сосуществовать с природой. Ее природные ценности также являются одними из элементов, делающих Кекову уникальной. Острова, заливы, изрезанные береговые линии и чистые воды Средиземного моря придают региону неповторимый облик. Взаимодополняющий характер суши и моря создает как впечатляющий пейзаж, так и благоприятную природную среду для развития богатой морской жизни. Эта целостность является одной из главных причин, по которой ЮНЕСКО отнесла Кекову к объектам смешанного наследия, при оценке которых культурное и природное наследие рассматриваются вместе. В Кекове подход к сохранению исторического наследия не ограничивается лишь сохранением отдельных артефактов. В регионе применяется целостный подход, рассматривающий природную среду и культурное наследие в совокупности. В этом свете исторические памятники, прибрежная экосистема, традиционные поселения и природный ландшафт рассматриваются как неразделимое целое.
Цель состоит в сохранении наследия не только для настоящего, но и для будущих поколений. В последние годы одним из важных вопросов для Кековы стал устойчивый туризм. Растущая известность региона привела к увеличению числа посетителей, что сделало еще более важным баланс между сохранением исторического наследия и туризмом. Планирование морских туров, культурных маршрутов и экскурсий, ориентированных на природу, без нанесения вреда исторической и природной структуре региона, является одним из основополагающих принципов управления наследием. Таким образом, пока посетители знакомятся с этой уникальной географической местностью, обеспечивается также сохранение первозданного характера региона. Одна из самых впечатляющих особенностей Кековы состоит в том, что здесь история говорит не посредством величественных памятников, а посредством погруженных в воду, а иногда выступающих над ее поверхностью каменных стен и саркофагов, руин гавани и спокойствия Средиземного моря. Этот ландшафт, сформированный природой на протяжении веков, служит уникальным архивом под открытым небом, связывающим следы человеческой истории с современностью. Сегодня включение Кекова в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО является важным показателем ее значимости. Статус объекта в предварительном списке означает, что территория считается достойной номинации на включение в список всемирного наследия. Туркия продолжает свои усилия по исследованию и защите этого ценного наследия с целью передачи его будущим поколениям в наилучшем состоянии. Глядя на Кекову, мы видим, что богатое наследие Туркии заключается не только в грандиозных монументальных сооружениях, но и в уникальных географических местах, где гармонично сосуществуют природа и история. Прошлое, скрытое под водой, культурное наследие, продолжающее жить на берегах, и пленительная природная красота Средиземного моря дают Кекове все шансы, чтобы занять особое место в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну а мы надеемся встретиться с вами снова в следующем выпуске нашей рубрики. Оставайтесь на волнах нашего радио.

И в завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. Тюркия осудила угрозы йеменского движения «Ансар Аллах» установить морскую блокаду Саудовской Аравии и вновь заявила о солидарности с Риядом. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Тюркии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил украинский кризис со своим американским коллегой Марко Рубио. Лавров подтвердил, что российская сторона остается открытой для политического и дипломатического решения вопроса и придерживается договоренностей, достигнутых США на саммите на Аляске. Украина запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН после полного прекращения движения судов по украинскому морскому коридору в Черном море. Нижняя палата Конгресса США поддержала законопроект об оборонных расходах на 2027 финансовый год в размере 1 триллиона 15 миллиардов долларов. Администрация Иерусалима сообщила, что фанатично настроенные евреи совершили набег на мечеть Аль-Акса под защитой израильской полиции. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: 10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是土耳其之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петершия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
3: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
1: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
6: Эво и фонетис Туркия.
10: Oldi Radio Glass Türkiye.
17: Gider Radio Amuriye Türkiye.
0: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este Radio Voz de Türkiye.
2: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboruva glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye ovoz radio.
15: It Türkiye hangia radio ya?
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
4: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
11: Аңлап аткыныңа Тюркия овоза радиосу.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио амурия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: تركيا أوازا راديوسا بتن دنيا غيامري
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вюни радио Са.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Оваза.
21: Гитлеяр Туркияның Пети радио Са.
22: Е Садай Туркия.
23: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радио Са.
24: Эдо Ифонетис Туркия.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
25: Gider Radio Muriyet Türkiye.
26: İni adalah Radio Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
28: Este es Radio Voz de Türkiye.
29: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
30: Zboruva glasot na Türkiye.
31: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
32: It Türkiye Hangya Radioya.
6: Oldu Radyo Blast Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън бомбо дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Етерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
4: Эзо Ифонитис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидарре Диамурия Тюркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este radio voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Türkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
12: Да, да Турция Гаг Радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скна.
15: Овода Турция Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
9: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватқанына Тюркия Оваза Радиосы.
6: Эво Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
11: Гидар Радио Амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонходен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг, Радио Да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
16: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
9: Гидар радио мурия Туркия.
12: Ини адала радио суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.